0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

metronom. Metronom. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.